0: Из программа «Репризирамо».
1: На ряду есть эмиссия с микрофоном «Поистрей».